0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телего Сконев, за небо Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр, хош омадин.
4: Салам ба хама, хош омадин.
5: Мархаба, бекум фи кулиет радио.
1: Радио Кампус, се супер.
6: Salve, salve, minha família. Aqui na voz, Bia Ferreira, representando o Brasil.
7: A little light girl. Segura.